0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: Радио Музыка.
1: 106.4 FM.

sexy people.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM. На Радио Музыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Задержанием 5 подростков в возрасте от 15 до 17 лет завершилось оперативное вмешательство правоохранительных органов после поножовщины в Холоне. Конфликт вспыхнул вечером 13 сентября и быстро перерос в массовое побоище с применением острых предметов, в результате которого пострадали 4 человека. Бригады парамедиков Маген Давид Адом оперативно оказали раненым первую помощь и доставили их в медицинский центр Вольфсон. Состояние троих оценивается врачами как средней степени тяжести. Еще один юноша получил легкие травмы. Все задержанные нападавшие доставлены в отделение полиции для проведения допросов, по итогам которых следователи примут решение об обращении в суд с требованием о продлении срока их содержания под стражей. Ну и, как стало известно, мировой суд Холона продлит срок содержания под стражей всех участников нападения. Масштабный общественно-политический резонанс в Израиле вызвала победа израильской документальной картины «Наза» на Венецианском кинофестивале. Название ленты режиссеров граждан Израиля Юваля Авраама и Рахиль Шор представляет собой армейскую аббревиатуру понятия «сопутствующий ущерб». Сюжет построен на анонимных интервью с людьми, представленными как бойцы и офицеры военной разведки ЦАЛя. В ленте утверждается, будто ЦАЛь применяет алгоритмы искусственного интеллекта для ударов и ведет системные преднамеренные атаки по населению сектора Газа. Показ ленты спровоцировал резкую реакцию руководства страны. Министр культуры Микки Зоар открыто квалифицировал проект, цитирую, как «национальное предательство ради зарубежных оваций» и заявил о подготовке юридической

процедуры лишения авторов израильского гражданства. Трагическая гибель бойца элитного контртеррористического подразделения «Ямам» потрясла силовые структуры Израиля в праздничные дни. Напомню, что накануне старший сержант Итай Персон погиб около берегов Хайфы. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир выступил со словами скорби, выразив глубокую поддержку семье, близким и боевым товарищам погибшего спецназовца в этот тяжелый час. Глава ведомства особо подчеркнул колоссальный личный вклад Персона в безопасность страны, отметив, что за его плечами стояли сложнейшие оперативные задания, подробности которых навсегда останутся засекреченными. Руководство министерства заявило о готовности оказать семье погибшего героя непрерывную и всестороннюю опеку. Добавлю, что в минувший четверг, 10 сентября, молодой человек находился на пляже и вышел в море на каяке вместе с родственником. Примерно в 1,5 километрах от береговой линии Хайфы боец спустился в воду, после чего связь с ним была потеряна. Масштабная операция против сбыта запрещенных веществ развернулась в Тайбе после нескольких месяцев скрытого наблюдения. Бойцы округа Самария синхронно нанесли удары по целой сети подпольных точек сбыта. Итогом облавы стало задержание 6 местных жителей в возрасте от 30 до 40 лет, наладивших системный трафик запрещенки. В ходе обыска правоохранители конфисковали десятки коробок с веществами, 5 автомобилей, ювелирные изделия, аппаратуру видеонаблюдения и порядка 25 тысяч шекелей наличными. В распоряжении следователей также оказался 21 мобильный телефон, часть из которых служила инструментом оперативной связи. Все фигуранты доставлены на допрос. И прямо сейчас в нашем эфире говорим о погоде на день сегодняшний, понедельник, 14 сентября. Синоптики прогнозируют переменную облачность и без осадков. Дневной максимум составит 33 градуса тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. На ярмарке четырех видов два почти одинаковых итрога могут стоить 50 и 450 шекелей. Обычный покупатель увидит два желтых плода. Специалист – разницу в сотни шекелей. Итроги не продают на вес. Каждый плод осматривают отдельно, под яркой лампой, а иногда и через увеличительное стекло. Сначала проверяют, нет ли трещин и повреждений, которые могут сделать его непригодным для исполнения заповеди. Затем оценивают красоту, форму, симметрию, цвет, чистоту поверхности и состояние питома, небольшого отростка на верхушке. Цена зависит и от происхождения. На израильских рынках встречаются этроги сортов хазон-иш, йеменский, марокканский и калабрийский. Значение имеет не только внешний вид, но и подтвержденная история плода. Где он выращен, к какому сорту относится и не было ли дерево привито к другому цитрусовому. Основные продажи укладываются в несколько недель перед суккотом, а за ними стоит целый год работы в саду. После сбора урожай распределяют по категориям. Небольшое пятно или царапина могут переместить этрог из дорогой коробки в дешевую. Обычный комплект четырех видов стоит около 100-200 шекелей. А цена особенно красивого этрога достигает нескольких сотен, а редкого экземпляра – тысячи и больше. Как еда, этрог не слишком привлекателен. У него толстая ароматная кожура, мало сока, а мякоть кислая и горьковатая. Его выращивают прежде всего ради одной недели в году. До суккота этрог рассматривают через лупу и берегут от каждой царапины. После праздника из него варят варенье, делают цукаты или настойку. Редкий рынок способен так быстро превратить драгоценность обратно во фрукт. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка 106.4 COIL.

功。

0: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4 COIL.
1: На Радиомузыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Задержанием пятерых подростков в возрасте от 15 до 17 лет завершилось оперативное вмешательство правоохранительных органов после поножовщины в Холоне. Конфликт вспыхнул вечером 13 сентября и быстро перерос в массовое побоище с применением острых предметов, в результате которого пострадали 4 человека. Бригады парамедиков Маген Давид Адом оперативно оказали раненым первую помощь и доставили их в медицинский центр Вольфсон. Состояние троих оценивается врачами как средней степени тяжести. Еще один юноша получил легкие травмы. Все задержанные нападавшие доставлены в отделение полиции для проведения допросов, по итогам которых следователи примут решение об обращении в суд с требованием о продлении срока их содержания под стражей. Ну и, как стало известно, мировой суд Холона продлит срок содержания под стражей всех участников нападения. Масштабный общественно-политический резонанс в Израиле вызвала победа израильской документальной картины «Наза» на Венецианском кинофестивале. Название ленты режиссеров граждан Израиля Юваля Авраама и Рахиль Шор представляет собой армейскую аббревиатуру понятия «сопутствующий ущерб». Сюжет построен на анонимных интервью с людьми, представленными как бойцы и офицеры военной разведки ЦАЛя. В ленте утверждается, будто ЦАЛь применяет алгоритмы искусственного интеллекта для ударов и ведет системные преднамеренные атаки по населению сектора Газа. Показ ленты спровоцировал резкую реакцию руководства страны. Министр культуры Микки Зоар открыто квалифицировал проект, цитирую, как «национальное предательство ради зарубежных оваций» и заявил о подготовке юридической процедуры лишения авторов израильского гражданства. Трагическая гибель бойца элитного контртеррористического подразделения «Ямам» потрясла силовые структуры Израиля в праздничные дни. Напомню, что накануне старший сержант Итай Персон погиб около берегов Хайфы. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир выступил со словами скорби, выразив глубокую поддержку семье, близким и боевым товарищам погибшего спецназовца в этот тяжелый час. Глава ведомства особо подчеркнул колоссальный личный вклад Персона в безопасность страны, отметив, что за его плечами стояли сложнейшие оперативные

задания, подробности которых навсегда останутся засекреченными. Руководство министерства заявило о готовности оказать семье погибшего героя непрерывную и всестороннюю опеку. Добавлю, что в минувший четверг, 10 сентября, молодой человек находился на пляже и вышел в море на каяке вместе с родственником. Примерно в полутора километрах от береговой линии Хайфы боец спустился в воду, после чего связь с ним была потеряна. Масштабная операция против сбыта запрещенных веществ развернулась в Тайбе после нескольких месяцев скрытого наблюдения. Бойцы округа Самария синхронно нанесли удары по целой сети подпольных точек сбыта. Итогом облавы стало задержание шестерых местных жителей в возрасте от 30 до 40 лет, наладивших системный трафик запрещенки. В ходе обыска правоохранители конфисковали десятки коробок с веществами, 5 автомобилей, ювелирные изделия, аппаратуру видеонаблюдения и порядка 25 тысяч шекелей наличными. В распоряжении следователей также оказался 21 мобильный телефон, часть из которых служила инструментом оперативной связи. Все фигуранты доставлены на допрос. И прямо сейчас в нашем эфире говорим о погоде на день сегодняшний, понедельник, 14 сентября. Синоптики прогнозируют переменную облачность и без осадков. Дневной максимум составит 33 градуса тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: поход начинался за несколько дней до праздника. До Иерусалима шли пешком, с детьми, запасом еды и животным для храмовой жертвы. Пришедшие издалека могли купить его уже в городе. Трижды в год на Песах, Шавуот и Суккот евреи совершали алью ле-регель, поднимались в Иерусалим и приходили в храм. Последний участок их пути сегодня известен благодаря археологическим раскопкам. От бассейна Шилоах к храмовой горе вела мощенная улица длиной около 600 метров и шириной 8 метров. Ее ступени чередовались, короткая, затем длинная. Такое устройство заставляло идти размеренно. Перед входом в храм паломники совершали омовение в одной из многочисленных микв. Во время Суккота вода из бассейна Шилоах проходила тот же путь. Каждое утро ее приносили в храм для возлияния на алтарь. По ночам во дворах зажигали огромные светильники, играли музыканты, люди пели и танцевали. В Мишне сказано: «Тот, кто не видел этой радости, не видел настоящей радости в своей жизни». Городу предстояло еще и разместить всех приезжих. Согласно раввинским источникам, жители не брали из паломников плату за ночлег и порой уступали им собственные комнаты. В благодарность гости оставляли хозяевам шкуры жертвенных животных. Паломничество соединяло общины, которые весь год жили далеко друг от друга. На подъеме к храму рядом оказывались земледелец из Галилеи, ремесленник из Иудеи и торговец из Александрии. Трижды в год еврейский народ собирался в одном месте и становился видимым самому себе.
1: Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
2: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: На Радио Музыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Категорическим опровержением обвинений, прозвучавших в нашумевшем документальном фильме «НАЗА», ответила армейская пресс-служба ЦАЛЯ. В официальном заявлении военное командование подчеркнуло, что весь сюжет картины, цитирую, «выстроен на анонимных заявлениях, чья служба в рядах вооруженных сил и допуск к реальным оперативным задачам ничем не подтверждены». В ЦАЛЯ указали на правовую некомпетентность авторов проекта и абсурдность попыток выдать суждение младшего состава за осведомленность о национальных планах и разведданных. В оборонном ведомстве акцентировали, боевые операции ведутся в строгом соответствии с международными законами войны, исключительно против инфраструктуры и сил иранской стороны, систематически прячущейся за гражданским населением. Кроме того, армейское руководство полностью отвергло домыслы об ударах искусственного интеллекта, напомнив, что каждое решение об атаке утверждается исключительно человеком, а любые инциденты проверяются независимым следствием. Американский Госдепартамент станет ключевой дипломатической ареной для координации между Иерусалимом и Бейрутом. В Вашингтоне запланированы консультации послов Израиля и Ливана при содействии внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов. Встреча призвана детально разобрать последние события в регионе и обеспечить последовательное выполнение пунктов ранее подписанного рамочного соглашения между двумя государствами. Данный дипломатический контакт заменит полноформатные переговоры в Риме, проведение которых было решено перенести. Посредники же рассчитывают удержать мирный трек в конструктивном русле и не допустить сбоев в механизмах двустороннего урегулирования. Очередную попытку прорвать морскую блокаду сектора Газа намерены предпринять антиизраильские активисты с флотилии «Свободы», готовящие новую провокацию в Средиземном море. По данным оборонного ведомства Израиля, отправной точкой маршрута должна стать итальянская Сицилия, а сам выход судов в море намечен на середину октября. Согласно оперативной информации, на старте организаторы планируют задействовать лишь единичные плавсредства с несколькими десятками участников на борту. Тем не менее, в израильских силовых структурах не исключают риска расширения масштабов акции и прогнозируют, что по мере продвижения к каравану могут присоединиться дополнительные катера и активисты. Армия обороны Израиля и спецслужбы уже начали всестороннюю подготовку к срыву этой провокации, отрабатывая различные сценарии реагирования и перехвата нарушителей в открытом море. Напомню, что жителей Израиля ожидает очередная волна по-настоящему летней жары, которая охватит большинство регионов на протяжении всей рабочей недели, но завершится неожиданно. Метеорологи предупреждают о заметном превышении среднесезонных температурных показателей и тяжелой тепловой нагрузки, которая наиболее остро будет ощущаться в горных массивах.

Вахи во внутренних районах страны. Уже с сегодняшнего дня после постепенного рассеивания утренних облаков установится ясная погода со стабильным повышением температуры. Вплоть до пятницы знойная тенденция лишь закрепится. В Иерусалиме и прилегающих районах воздух прогреется до 32 градусов. Впрочем, палящий зной задержится ненадолго. Уже к субботе синоптическая картина кардинально изменится. Ожидается резкий температурный спад почти на 10 градусов, который принесет долгожданное и ощутимое облегчение. И прямо сейчас в нашем эфире говорим о погоде на день сегодняшний, понедельник, 14 сентября. Синоптики прогнозируют переменную облачность и без осадков. Дневной максимум составит 33 градуса тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. У старых трагедий есть календарь. Мы знаем, когда включается сирена, какие церемонии проходят и какие слова произносят. У 7 октября такого порядка пока нет. В этом году Израиль отмечает 3-ю годовщину трагедии и все еще учится это делать. Утром 7 октября 2023 года в Израиле отмечали Симхат Тора, 22-й день месяца Тишрей. В этот праздник заканчивают годовой цикл чтения Торы и сразу начинают его заново. Со свитками совершают 7 кругов, поют и танцуют. Но в 6 часов 29 минут праздничная музыка сменилась сиренами. С тех пор каждый Симхат Тора ставит перед страной один и тот же вопрос. Как отмечать День радости, ставший датой национальной катастрофы? Готового ответа нет. Одни общины отменяют музыку и танцы, другие сохраняют их, но один из праздничных кругов проходит в полной тишине. Где-то читают имена погибших и похищенных. Для свитков Торы изготовили специальные чехлы, на каждом из которых вышито имя одного из убитых 7 октября. А некоторые израильтяне продолжают танцевать не потому, что забыли о трагедии, а потому, что не хотят отдавать террористам еще и свой праздник. Государственные церемонии памяти проводят 24-го Тишрея, через 2 дня после Симхат Тора. Отдельно отмечается 7 октября по обычному календарю. Так у одной трагедии появились сразу 3 даты. День, когда все произошло, официальный день памяти и число, которое невозможно забыть. Вероятно, пройдут десятилетия, прежде чем сложится постоянная традиция. А пока она создается у нас на глазах. Из споров, проб и очень личного выбора. Молчать, читать имена или все-таки выходить в праздничный круг. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка 106.4 COIL.

0: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4 COIL.
1: На Радиомузыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Категорическим опровержением обвинений, прозвучавших в нашумевшем документальном фильме «НАЗА», ответила армейская пресс-служба ЦАЛЯ. В официальном заявлении военное командование подчеркнуло, что весь сюжет картины, цитирую, «выстроен на анонимных заявлениях, чья служба в рядах вооруженных сил и допуск к реальным оперативным задачам ничем не подтверждены». В ЦАЛЯ указали на правовую некомпетентность авторов проекта и абсурдность попыток выдать суждение младшего состава за осведомленность о национальных планах и разведданных. В оборонном ведомстве акцентировали, боевые операции ведутся в строгом соответствии с международными законами войны, исключительно против инфраструктуры и сил иранской стороны, систематически прячущейся за гражданским населением. Кроме того, армейское руководство полностью отвергло домыслы об ударах искусственного интеллекта, напомнив, что каждое решение об атаке утверждается исключительно человеком, а любые инциденты проверяются независимым следствием. Американский Госдепартамент станет ключевой дипломатической ареной для координации между Иерусалимом и Бейрутом. В Вашингтоне запланированы консультации послов Израиля и Ливана при содействии внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов. Встреча призвана детально разобрать последние события в регионе и обеспечить последовательное выполнение пунктов ранее подписанного рамочного соглашения между двумя государствами. Данный дипломатический контакт заменит полноформатные переговоры в Риме, проведение которых было решено перенести. Посредники же рассчитывают удержать мирный трек в конструктивном русле и не допустить сбоев в механизмах двустороннего урегулирования. Очередную попытку прорвать морскую блокаду сектора Газа намерены предпринять антиизраильские активисты с флотилии «Свободы», готовящие новую провокацию в Средиземном море. По данным оборонного ведомства Израиля, отправной точкой маршрута должна стать итальянская Сицилия, а сам выход судов в море намечен на середину октября. Согласно оперативной информации, на старте организаторы планируют задействовать лишь единичные плавсредства с несколькими десятками участников на борту. Тем не менее, в израильских силовых структурах не исключают риска расширения масштабов акции и прогнозируют, что по мере продвижения к каравану могут присоединиться дополнительные катера и активисты. Армия обороны Израиля и спецслужбы уже начали всестороннюю подготовку к срыву этой провокации, отрабатывая различные сценарии реагирования и перехвата нарушителей в открытом море. Напомню, что жителей Израиля ожидает очередная волна по-настоящему летней жары, которая охватит большинство регионов на протяжении всей рабочей недели, но завершится неожиданно. Метеорологи предупреждают о заметном превышении среднесезонных температурных показателей и тяжелой тепловой нагрузки, которая наиболее остро будет ощущаться в горных массивах и во внутренних районах страны. Уже с сегодняшнего дня после постепенного рассеивания утренних облаков установится ясная погода со стабильным повышением температуры. Вплоть до пятницы знойная тенденция лишь закрепится. В Иерусалиме и прилегающих районах воздух прогреется до 32 градусов. Впрочем, палящий зной задержится ненадолго. Уже к субботе синоптическая картина кардинально изменится. Ожидается резкий температурный спад почти на 10 градусов, который принесет долгожданное и ощутимое

облегчения. И прямо сейчас в нашем эфире говорим о погоде на день сегодняшний, понедельник, 14 сентября. Синоптики прогнозируют переменную облачность и без осадков. Дневной максимум составит 33 градуса тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Боева. У песен «Шана Това», «Савивон Сов-Сов-Сов», «Ани Пурим» и «Салейну Альктефейну» один автор. Левин Кипнис написал столько произведений к еврейским праздникам, что из них можно составить целый год в израильском детском саду. Кипнис родился на Волыни и приехал в Эрец-Исраэль в 1913 году. Он собирался стать художником и поступил в Иерусалимский Бецалель. В это же время в городе открылся семинар для воспитательниц и детский сад, где с детьми говорили на иврите. У нового ивритского детства уже был язык, но еще почти не было собственных песен, рассказов и игр. Воспитательница Хасия Файнсод Сукеник пожаловалась Кипнису, что к Хануке детям нечего петь. Он взял мелодию «Маус Цур» и написал новые слова. «Ханукия, Ханукия, расскажи мне сказку». С этой песни началась его работа для детей. Вслед за Ханукой пришли остальные праздники. Для Рош-Шана Кипнис написал «Шана Това», для Суккота «Орхим Лахаг», для Пурима «Ани Пурим», для Шивуота «Салейну Альктефейну». Ему принадлежат «Нерли», «Ханука, Ханука» и знаменитая песня о волчке «Савивон Сов-Сов-Сов». Кипнис создавал короткие ритмичные тексты, которые легко было запомнить, разыграть и сопровождать движениями. Вместе с ними иврит становился языком игры, праздника и детской повседневности. За долгую жизнь Кипнис написал сотни песен и рассказов и выпустил около 100 книг. В 1978 году он получил премию Израиля. Левин Кипнис приехал в Иерусалим учиться рисовать. Главным его произведением стал звучащий календарь, по которому уже 5 поколений израильских детей узнают, какой праздник наступает следующим. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте радио.

0: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4 COIL.
1: На Радиомузыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Полный огневой контроль над стратегическим хребтом Али-Тахер в Южном Ливане переходит к армии обороны Израиля. После праздничных выходных с жестким предупреждением выступил министр обороны Израиля Исраэль Кац, подчеркнув, что любая попытка сил иранских прокси приблизиться к данной высоте повлечет немедленное уничтожение на месте. По словам главы оборонного ведомства, зачистка подземных туннелей и опорных пунктов противника окончательно закрепила за Цаалем эту позицию в пределах установленной зоны безопасности. Речь идет о буферной полосе желтой линии площадью 700 квадратных километров, протянувшейся от побережья Средиземного моря через крепость Бафор вплоть до Хермона. Исраэль Кац заявил, что Цааль не отступит и продолжит боевую работу на поверхности и под землей до полного разоружения иранских прокси по всей территории Ливана, говорится в сообщении министра обороны Израиля. Заочная полемика вспыхнула между канцелярией главы правительства и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером вокруг обстоятельств прошлогодней сделки по сектору Газа. Напомню, что американский дипломат заявил, что Белый дом воспользовался международной изоляцией нас, Израиля, после неудачной точечной операции в Дохе, чтобы подтолкнуть Иерусалим к перемирию и обмену пленными. В официальном коммюнике Израиля подчеркивается, что решающим фактором стали масштабный ввод сил Цааля в город Газа и удары по лидерам группировок в Катаре, подкрепленные жесткой позицией Дональда Трампа. Израиль официально заявляет, что никакой изоляции не было, а вернуть всех похищенных удалось исключительно благодаря тому, что иранская сторона и ее сателлиты дрогнули под мощным военным давлением армии обороны Израиля, сообщает в пресс-службе правительства. Трагический инцидент расследуют экстренные службы в украинском городе Умань. В лесополосе неподалеку от мемориального комплекса Раби Нахмана обнаружен без признаков жизни подданный Великобритании. Погибший, являвшийся отцом семерых детей, находился в районе традиционного паломничества. Согласно предварительным оценкам медиков, причиной внезапной кончины могла стать острая сердечная недостаточность. Вместе с тем, следственные органы и криминалисты тщательно изучают место происшествия, не исключая и криминальной версии случившегося. Местные службы правопорядка выясняют все обстоятельства трагедии. Судебные инстанции официально разрешили обнародовать данные 19-летнего жителя Иерусалима Игаля Абускилы, задержанного по подозрению в похищении 10-летнего мальчика. Снять запрет на публикацию сведения о фигуранте потребовали следователи полиции, мотивируя свой запрос высокой общественной опасностью и подозрениями в том, что от действий молодого человека могли пострадать и другие. В правоохранительных органах подчеркивают, придание огласки имени и возраста подозреваемого направлено на выявление возможных дополнительных эпизодов, а также на сбор свидетельских показаний, необходимых для продвижения расследования этого резонансного преступления. Как рассказал сам пострадавший, Бускила подошел к нему на улице с просьбой о деньгах. Мальчик искренне пожалел молодого человека, поверив его выдуманной истории о конфликте с семьей. Следственные органы выяснили, что подозреваемый цинично злоупотребил детским сочувствием. Он заставил мальчика собирать ему милостыню на улице, после чего посадил школьника в рейсовый автобус и увез в Бней-Брак. Напомню, что в настоящий момент полиция продолжает детальное восстановление хронологии событий, проверяя задержанного на причастность к аналогичным преступлениям. И прямо сейчас в нашем эфире говорим о погоде на день сегодняшний, понедельник, 14 сентября. Синоптики прогнозируют переменную облачность и без осадков. Дневной максимум составит 33 градуса тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на Радио Музыка 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами.

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Главная заповедь Рош ха-Шана сформулирована необычно. Человек должен услышать звук шофара. Но прежде чем этот звук появится, обычный рог проходит долгий путь. Чаще всего шофар делают из рога барана в память о жертвоприношении Ицхака, когда вместо него Авраам принес в жертву барана. У йеменских евреев распространен длинный спиральный шофар из рога антилопы куду. Коровий рог Мишна использовать запрещает. Позднее этот запрет стали связывать и с воспоминанием о золотом тельце. Рог не представляет собой готовую полую трубу. Под твердой внешней оболочкой находится костная сердцевина. Ее извлекают, затем срезают узкий конец и осторожно просверливают его до естественной полости. Рог нагревают, чтобы выпрямить участок возле будущего отверстия для губ, после чего очищают и шлифуют. К шофару нельзя присоединять мундштук или другие детали. Трещина, отверстие или ремонт, изменивший звук, могут сделать его непригодным. Шофар звучит только благодаря воздуху и вибрации губ исполнителя. У каждого рога свой тембр, и заранее предсказать его невозможно. Тора называет Рош ха-Шана днем Труа, но не объясняет, как должна звучать эта Труа. К эпохе Талмуда единого ответа уже не было. Это три протяжных, прерывистых вздоха или череда коротких рыданий. Раби Абаху, живший в Кесарии, распорядился исполнять все варианты. Так появились три знакомых сигнала – длинная ткия, три прерывистых звука шварим и не менее 9 коротких звуков труа. Обычай довел их общее число за праздничную службу до 100. В звуках шофара сохранились и древняя заповедь, и память о том, что ее первоначальное звучание однажды было утрачено. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка 106.4 COIL.

Любая попытка сил иранских прокси приблизиться к данной высоте повлечет немедленное уничтожение на месте. По словам главы оборонного ведомства, зачистка подземных туннелей и опорных пунктов противника окончательно закрепила за Цалем эту позицию в пределах установленной зоны безопасности. Речь идет о буферной полосе желтой линии площадью 700 квадратных километров, протянувшейся от побережья Средиземного моря через крепость Бафор вплоть до Хермона. Исраэль Кац заявил, что Цаль не отступит и продолжит боевую работу на поверхности и под землей до полного разоружения иранских прокси по всей территории Ливана, говорится в сообщении министра обороны Израиля. Заочная полемика вспыхнула между канцелярией главы правительства и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером вокруг обстоятельств прошлогодней сделки по сектору Газа. Напомню, что американский дипломат заявил, что Белый дом воспользовался международной изоляцией нас, Израиля, после неудачной точечной операции в Дохе, чтобы подтолкнуть Иерусалим к перемирию и обмену пленными. В официальном коммюнике Израиля подчеркивается, что решающим фактором стали масштабный ввод сил Цаля в город Газа и удары по лидерам группировок в Катаре, подкрепленные жесткой позицией Дональда Трампа. Израиль официально заявляет, что никакой изоляции не было, а вернуть всех похищенных удалось исключительно благодаря тому, что иранская сторона и ее сателлиты дрогнули под мощным военным давлением армии обороны Израиля, сообщает в пресс-службе правительства. Трагический инцидент расследуют экстренные службы в украинском городе Умань. В лесополосе неподалеку от мемориального комплекса Раби Нахмана обнаружен без признаков жизни подданный Великобритании. Погибший, являвшийся отцом семерых детей, находился в районе традиционного паломничества. Согласно предварительным оценкам медиков, причиной внезапной кончины могла стать острая сердечная недостаточность. Вместе с тем, следственные органы и криминалисты тщательно изучают место происшествия, не исключая и криминальной версии случившегося. Местные службы правопорядка выясняют все обстоятельства трагедии. Судебные инстанции официально разрешили обнародовать данные 19-летнего жителя Иерусалима Игаля Абускилы, задержанного по подозрению в похищении 10-летнего мальчика. Снять запрет на публикацию сведения о фигуранте потребовали следователи полиции, мотивируя свой запрос высокой общественной опасностью и подозрениями в том, что от действий молодого человека могли пострадать и другие. В правоохранительных органах подчеркивают, придание огласки имени и возраста подозреваемого направлено на выявление возможных дополнительных эпизодов, а также на сбор свидетельских показаний, необходимых для продвижения расследования этого резонансного преступления. Как рассказал сам пострадавший, Бускила подошел к нему на улице с просьбой о деньгах. Мальчик искренне пожалел молодого человека, поверив его выдуманной истории о конфликте с семьей. Следственные органы выяснили, что подозреваемый цинично злоупотребил детским сочувствием. Он заставил мальчика собирать ему милостыню на улице, после чего посадил школьника в рейсовый автобус и увез в Бней-Брак. Напомню, что в настоящий момент полиция продолжает детальное восстановление хронологии событий, проверяя задержанного на причастность к аналогичным преступлениям. И прямо сейчас в нашем эфире говорим о погоде на день сегодняшний, понедельник, 14 сентября. Синоптики прогнозируют переменную облачность и без осадков. Дневной максимум составит 33 градуса тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Боева. В середине 70-х годов израильские дети обнаружили, что раз в году городские дороги полностью принадлежат им. Так у Йом-Кипура появился новый обычай, которого никто не устанавливал и не планировал. Возможность для этого возникла раньше. Уже в первые десятилетия существования Израиля в Йом-Кипур прекращал работу общественный транспорт, закрывались магазины и предприятия, а большинство водителей оставляли машины дома. Закон этого не требовал. Отказ от поездок постепенно стал одной из самых устойчивых общественных норм страны. Исследователь израильских праздников Хески Шоам относит первые свидетельства массового катания по дорогам к середине 70-х. У традиции не оказалось ни автора, ни официальной даты рождения. Дети просто выехали на улицы, которые в любой другой день были заняты потоком машин. Обычай распространился за несколько лет. Уже в 1981 году газеты сообщали о десятках юных велосипедистов, получивших травмы только в Рамадгане и Геватайме. К середине 80-х велосипедные магазины готовились к Йом-Кипуру как к пику сезона. Со временем к велосипедам добавились ролики, скейтборды и самокаты, а позднее электросамокаты и электрические велосипеды. Проезжая часть превратилась в огромную площадку, пересекающую весь город. Для многих светских семей вечерняя поездка с детьми стала собственным ритуалом Йом-Кипура. Она не нарушает главного условия этого дня – отсутствие автомобильного движения и привычного городского шума. Но пустая дорога не гарантирует безопасности. По данным организации БТРМ, в Йом-Кипур число обращений детей в приемное отделение из-за велосипедных травм в 13 раз выше, чем в обычный день. На дорогах остаются машины экстренных служб и отдельные частные автомобили. Йом-Кипур никто не объявлял днем велосипедов. Страна остановила машины, а дети сами придумали, что делать с освободившейся дорогой. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4 CO.

0: только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4 COIL.
1: На Радиомузыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Итак, напомню, что «триумф» в кавычках израильской документалистики на Венецианском фестивале обернулся жестким политическим скандалом на родине. Глава Министерства культуры и спорта Микки Зоар намерен добиваться аннулирования гражданства режиссера фильма Юваля Аврама и Рахиль Шор, публично обвинив их в государственной измене. Название фильма расшифровывается как армейский термин «сопутствующий ущерб». В нем несколько военнослужащих подразделения военной разведки 8200 на условиях анонимности рассказывают о том, что они считают геноцидом в секторе Газа. Зоар возмущен дискредитацией Цааля на мировой арене при участии госбюджета, хотя юридические лишения паспорта требуют отдельной судебной процедуры.

Существенное снижение напряженности на ключевых морских маршрутах и прямые закулисные контакты подтвердил президент США Дональд Трамп. По словам американского лидера, хуситы сами вышли с ним на связь и прямо заявили, цитирую, «отсутствие какого-либо интереса вступать в военное противостояние с Соединенными Штатами». Кроме того, Трамп отметил позитивную динамику в глобальной логистике. Хуситы на сегодняшний день не препятствуют навигации и пропускают подавляющее большинство коммерческих судов через стратегический Баб-эль-Мандебский пролив, сохраняя международный морской транзит, комментирует президент США. На подземном ядерном объекте в районе горного массива близ Натанза возобновились масштабные инженерные работы. Этот факт официально подтвердил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Свежие спутниковые снимки фиксируют повышенную строительную активность вокруг стратегического туннельного комплекса. Хотя физического доступа внутрь международные инспекторы пока не имеют. Ситуация вокруг атомной программы Ирана обостряется еще и тем, что иранская сторона фактически скрывает точные объемы и местонахождение запасов высокообогащенного урана, из-за чего профильное досье уже передано в Совет Безопасности ООН. На этом фоне президент США Дональд Трамп выступил с жестким предупреждением в адрес руководства Исламской Республики, заявив о готовности нанести прицельный военный удар по восстановленной инфраструктуре. Записи с камер автозаправки на севере страны, запечатлевшие мужчину с открытым лицом при наливе топлива в канистры, стали ключевой уликой в раскрытии уничтожения дорогостоящей спецтехники. Прокуратура Северного округа направляет в суд обвинительное заключение с ходатайством об аресте до завершения судебного процесса против 33-летнего поджигателя. Подозреваемый был взят под стражу после масштабной работы следователей, которые проверили десятки уличных видеокамер и маршрут подозрительной машины к месту происшествия. Сам же инцидент произошел на стоянке в промзоне Бейтшана. Пожарно-техническая экспертиза подтвердила криминальный характер возгорания, а собранные полицией улики позволили полностью доказать вину задержанного. Прокуратура готовится предъявить официальное обвинение 41-летнему жителю Бершевы, завершив резонансное расследование опасного вмешательства в детское питание. В Иерусалимский суд подается заявление прокурора с требованием оставить фигуранта под стражей еще на 5 дней до передачи обвинительного заключения. Следствие установило, что подозреваемый целенаправленно вводил медицинские препараты в баночки с фруктовым пюре для младенцев прямо на прилавках магазинов. Поскольку между задержанным и пострадавшими не существовало никакой связи, оперативники проанализировали сотни часов записи с камер наблюдения и задействовали новейшие технологии. Установив личность мужчины, полиция вела за ним скрытую слежку, после чего он был задержан. И прямо сейчас в нашем эфире говорим о погоде на день сегодняшний, понедельник, 14 сентября. Синоптики прогнозируют переменную облачность и без осадков. Дневной максимум составит 33 градуса тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлок. Самая известная молитва вечера Йом-Кипура на самом деле не является молитвой. Коль Нидре не обращается к Богу и не содержит просьбы о прощении. Это юридическая формула об отмене обетов. Название переводится с арамейского как «все обеты». В одних общинах речь идет об обязательствах, принятых за прошедший год. В других – об обещаниях, которые человек может дать до следующего Йом-Кипура и не суметь выполнить. Действие «Коль Нидре» строго ограничено. Формула касается только добровольных религиозных обязательств, которые человек возложил на самого себя. Она не отменяет долги, договоры, судебные клятвы и обещания, данные другим людям. Юридическая природа текста определила и порядок церемонии. Его произносят до захода солнца, пока Йом-Кипур еще не наступил. По обе стороны от кантора стоят два человека со свитками Торы. Вместе они образуют подобие суда из трех членов. Формулировку повторяют трижды. Сначала тихо, затем все громче. Коль Нидре встречается в молитвенниках уже в IX веке. Некоторые раввины выступали против этого обычая, опасаясь, что ежегодная отмена обетов ослабит ответственность за произнесенные слова. Но обряд сохранился, и решающую роль в этом сыграла мелодия. Знакомый ашкеназский напев сложился в средние века. В 1880 году немецкий композитор Макс Брух использовал его в произведении для виолончели с оркестром, и мелодия «Коль Нидре» вышла на мировую концертную сцену. Слова этой формулы освобождают от необдуманных обетов, а музыка напоминает, почему к любому обещанию следует относиться серьезно. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка 106.4 COIL.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: На Радио Музыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Итак, напомню, что «триумф» в кавычках израильской документалистики на Венецианском фестивале обернулся жестким политическим скандалом на родине. Глава Министерства культуры и спорта Микки Зоар намерен добиваться аннулирования гражданства режиссера фильма Юваля Аврама и Рахиль Шор, публично обвинив их в государственной измене. Название фильма расшифровывается как армейский термин «сопутствующий ущерб». В нем несколько военнослужащих подразделения военной разведки 8200 на условиях анонимности рассказывают о том, что они считают геноцидом в секторе Газа. Зоар возмущен дискредитацией Цаля на мировой арене при участии госбюджета, хотя юридически лишение паспорта требует отдельной судебной процедуры. Существенное снижение напряженности на ключевых морских маршрутах и прямые закулисные контакты подтвердил президент США Дональд Трамп. По словам американского лидера, хуситы сами вышли с ним на связь и прямо заявили, цитирую, «отсутствие какого-либо интереса вступать в военное противостояние с Соединенными Штатами». Кроме того, Трамп отметил позитивную динамику в глобальной логистике. Хуситы на сегодняшний день не препятствуют навигации и пропускают подавляющее большинство коммерческих судов через стратегический Баб-эль-Мандебский пролив, сохраняя международный морской транзит, комментирует президент США.

США. На подземном ядерном объекте в районе горного массива близ Натанза возобновились масштабные инженерные работы. Этот факт официально подтвердил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Свежие спутниковые снимки фиксируют повышенную строительную активность вокруг стратегического туннельного комплекса. Хотя физического доступа внутрь международные инспекторы пока не имеют. Ситуация вокруг атомной программы Ирана обостряется еще и тем, что иранская сторона фактически скрывает точные объемы и местонахождение запасов высокообогащенного урана, из-за чего профильное досье уже передано в Совет Безопасности ООН. На этом фоне президент США Дональд Трамп выступил с жестким предупреждением в адрес руководства Исламской Республики, заявив о готовности нанести прицельный военный удар по восстановленной инфраструктуре. Записи с камер автозаправки на севере страны, запечатлевшие мужчину с открытым лицом при наливе топлива в канистры, стали ключевой уликой в раскрытии уничтожения дорогостоящей спецтехники. Прокуратура Северного округа направляет в суд обвинительное заключение с ходатайством об аресте до завершения судебного процесса против 33-летнего поджигателя. Подозреваемый был взят под стражу после масштабной работы следователей, которые проверили десятки уличных видеокамер и маршрут подозрительной машины к месту происшествия. Сам же инцидент произошел на стоянке в промзоне Бейтшана. Пожарно-техническая экспертиза подтвердила криминальный характер возгорания, а собранные полицией улики позволили полностью доказать вину задержанного. Прокуратура готовится предъявить официальное обвинение 41-летнему жителю Бершевы, завершив резонансное расследование опасного вмешательства в детское питание. В Иерусалимский суд подается заявление прокурора с требованием оставить фигуранта под стражей еще на 5 дней до передачи обвинительного заключения. Следствие установило, что подозреваемый целенаправленно вводил медицинские препараты в баночки с фруктовым пюре для младенцев прямо на прилавках магазинов. Поскольку между задержанным и пострадавшими не существовало никакой связи, оперативники проанализировали сотни часов записи с камер наблюдения и задействовали новейшие технологии. Установив личность мужчины, полиция вела за ним скрытую слежку, после чего он был задержан. И прямо сейчас в нашем эфире говорим о погоде на день сегодняшний, понедельник, 14 сентября. Синоптики прогнозируют переменную облачность и без осадков. Дневной максимум составит 33 градуса тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. Двое детей могут жить на соседних улицах, быть гражданами одной страны и учиться в почти не пересекающихся мирах. Израильская система образования делится на четыре больших сектора – государственный светский, государственно-религиозный, ультраортодоксальный и арабоязычный. Формально большинство из них подчиняется одному министерству. Но языки преподавания, программы, календарь и представление о том, что должен знать выпускник, заметно различаются. Такое разделение появилось еще до создания государства. Школами управляли политические и религиозные движения – общие сионисты, рабочие партии, религиозные мизрахи и Агудат Исраэль. Каждая воспитывала собственную версию будущего гражданина. В 1953 году Кнессет принял закон о государственном образовании. Партийные школы упразднили, но единой системы не возникло. Закон закрепил светское и религиозное направление. Ультраортодоксальные учебные заведения сохранили значительную самостоятельность, а школы с преподаванием на арабском языке образовали отдельный сектор. Сегодня из примерно 2 миллионов 600 тысяч израильских детей около 580 тысяч учатся в ультраортодоксальных учреждениях и почти столько же в арабской системе. В одной школе больше времени отводится общим дисциплинам, в другой – религиозным текстам. Где-то мальчики и девочки учатся отдельно, где-то преподавание ведется на арабском, а иврит изучают как второй язык. После школы эти миры все же встречаются в университете, на работе и в общей повседневной жизни. Там программы уже не составляет Министерство образования. Жизнь сама расставляет акценты, задает новые вопросы и становится еще одним университетом без единого расписания и выпускного экзамена. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Технион еще не открылся, но вокруг него уже шла война. Решалось, на каком языке будут учиться первые инженеры Эрец Исраэль. Будущий институт тогда назывался «Техникум». Его строили в Хайфе при поддержке ЭЗРЫ – общества немецких евреев. Выбор немецкого языка казался вполне практичным. На нем выходили научные труды и учебники, существовала разработанная техническая терминология, на нем могли преподавать приглашенные профессора. Иврит только возвращался в повседневную жизнь, а его словарь для физики, химии и инженерного дела еще предстояло создать. 26 октября 1913 года попечительский совет техникума, заседавший в Берлине, решил преподавать естественные и технические науки на немецком. Три члена совета, представлявшие сионистское движение, Эхадаам, Шмарьяу Левин и Иехиэль членов, подали в отставку. Затем спор вышел за стены заседаний. Учителя и ученики школ Эзры объявляли забастовки и покидали учебные заведения. По всей стране собирали деньги на независимые школы с преподаванием на иврите. Одним из результатов этого протеста стало создание хайфской школы Реали. Под давлением общественного движения Эзра отступила. Первая мировая война задержала открытие института, но в 20-е годы студентов Техниона уже обучали на иврите. Иврит победил не потому, что был готовым языком науки. Эта победа заставила его таким стать.
1: Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Боева. В Израиле школьная форма часто выглядит так, будто ее совсем нет. Обычная футболка. Синяя, зеленая, красная или серая. От повседневной одежды ее отличает небольшая эмблема школы на груди. А белую футболку надевают в особые дни. На праздники, церемонии и памятные мероприятия. Единых правил для всей страны нет. Школа сама выбирает цвета и решает, какой должна быть форма. Обычно ученикам разрешают носить футболки разных фасонов с короткими или длинными рукавами. Брюки, юбки и обувь тоже могут быть разными. Родители покупают подходящую футболку в обычном магазине, а школьную эмблему наносят на нее за несколько шекелей. В 2010 году министр образования Гидон Сар ввел обязательную форму в начальных школах и школах промежуточной ступени. Старшие классы продолжали решать этот вопрос самостоятельно. В форме отводили сразу несколько задач. Уменьшить соревнования в дорогой одежде, сгладить различия между семьями и укрепить у детей чувство принадлежности к своей школе. Со временем общенациональные требования смягчили. Сегодня Министерство образования рекомендует форму, но окончательное решение принимает сама школа. Где-то обязательно только футболка с эмблемой, где-то действует более строгий комплект, а где-то ограничиваются правилами внешнего вида. Израильская школа свела форму к одному общему элементу. Дети могут прийти в разных цветах и фасонах, но эмблема на футболке сообщает главное – все они учатся именно здесь. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова.
1: В Египте 6 октября называют Днем Победы. Но война, начавшаяся успешным форсированием Суэцкого канала, завершилась с израильскими войсками на его западном берегу в 101 километре от Каира и с окруженной египетской 3-й армией. Первый удар действительно был сокрушительным. Египет прорвал линию Барлева и создал плацдармы на восточном берегу канала. Сирийские войска продвинулись на голландских высотах. Израиль был застигнут врасплох, понес тяжелые потери, а уверенность, возникшая после 6-дневной войны, сменилась ощущением смертельной угрозы. Но затем Израиль мобилизовал резервы и переломил ход войны. Сирийцев вытеснили с Голан, а израильские части приблизились к Дамаску. На юге Цааль перешел через канал, нарушил снабжение 3-й армии и окружил ее. К моменту прекращения огня военное преимущество было на стороне Израиля. Почему же Египет считает эту войну

0: победой. Форсирование канала вернуло стране достоинство, утраченное после разгрома 1967 года, и вывело вопрос Синая из политического тупика. Анвар Садат сумел превратить успех первых дней в сильную позицию на будущих переговорах. Но Синай был возвращен Египту не в результате военной победы. В 1979 году Египет первым из арабских государств признал Израиль и подписал с ним мирный договор. В обмен Израиль согласился уйти с полуострова при установленных договором мерах безопасности. Сирия голландские высоты себе так и не вернула. Поэтому точный ответ таков. Военный итог войны остался за Израилем, а Египет сумел извлечь из нее политический результат. Тяжелая цена и провал первых дней сделали израильскую победу горькой, но не превратили ее в поражение.
1: Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

слушать израильские истории на русском. В студии Александра Бойлер. Первые десятилетия существования Израиля перед Рош-Ашана почта набирала дополнительных работников. За несколько недель по стране расходились десятки миллионов поздравительных открыток. Шана Това была самым распространенным почтовым отправлением в Израиле. Традиция появилась задолго до создания государства. Еще в средневековых еврейских общинах Германии перед Новым годом посылали письма с пожеланием быть записанным в книгу жизни. В конце 19 века почтовая открытка стала дешевой и доступной, и личное поздравление превратилось в массовую индустрию. Из Германии обычай распространился по Восточной Европе, а затем добрался до Америки и Эрец-Исраэль. На открытках печатали яблоки, мед, шофар и сцены семейного праздника. Но очень скоро на них появились события, которыми жил еврейский мир. В начале 20 века счастливого года желали портреты Герцля, фотографии сионистских конгрессов и корабли, увозившие иммигрантов в Америку. После создания Израиля поздравительные открытки стали своеобразной летописью страны. В 1949 году на одной из них соединили первый сионистский конгресс и открытие Кнессета. После шестидневной войны изобразили израильский броневик, входящий через львиные ворота в старый город. А после визита Анвара Саадата в Иерусалим – самолет «Эль-Аль» под флагами Израиля и Египта. К концу 20 века бумажные открытки уступили место телефонным звонкам, электронной почте, а затем сообщениям в WhatsApp. Поздравление сохранилось, но исчезла картинка, на которой страна каждый год рисовала свое будущее. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.